0: сельском хозяйстве, Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
3: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
2: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
2: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
4: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
2: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
0: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
7: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на дачах там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
6: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
8: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
6: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочные ограничения скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
9: Мобильный шатдаун, это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
6: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
10: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Если надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
6: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
11: 20.
12: Бис.
11: 30.
12: Тис.
11: 40.
12: Чалис.
11: 50.
12: Пачас.
11: 60.
12: 60.
11: 70.
12: 70.
11: 80.
12: 80.
11: 90.
12: 90. 100. 100.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
14: Угу.
13: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
14: Казалось бы, банальная рутина, да?
13: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
14: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
13: То есть правила игры поменялись глобально?
14: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
13: И любое отклонение наказывается рублем.
14: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
13: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот, с обычного песка под ногами.
14: Да, песок – это отличная иллюстрация.
13: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
14: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
13: Насколько жесткие?
14: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
13: Ого!
14: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
13: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
14: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
13: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
14: Угу.
13: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
14: Так, и что они сделали?
13: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
14: Но это уже промышленные масштабы.
13: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
14: Но система сработала иначе.
13: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
14: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
13: Жестко.
14: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
13: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
14: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
13: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
14: Никто не будет с этим возиться.
13: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
14: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
13: Ну да, это же всегда было нормально.
14: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
13: То есть люди просто теряются.
14: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
13: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
14: Березовый сок.
13: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
14: Очень массовое.
13: И здесь вступает в игру статья 16.19. Штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
14: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров. Ни больше, ни меньше.
13: Так.
14: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
13: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
14: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
13: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
14: Ну, теоретически, да.
13: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
14: Почти никто.
13: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
14: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
13: Так, и как это работает?
14: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
13: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
14: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
13: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
14: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
13: А какая есть альтернатива?
14: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок, где-то по 5-7 рублей за литр.
13: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
14: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
13: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
14: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
13: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
14: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
13: Тепловизорами?
14: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
13: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
14: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
13: В смысле?
14: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
13: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
14: Да, дроны — это отдельная история.
13: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
14: И штраф летит автоматически.
13: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
14: Социальные сети.
13: Именно. Я говорю о социальных сетях.
14: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
13: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
14: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
13: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
14: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
13: Да уж.
14: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая Инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
13: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
14: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
13: Серьезно? Даже за грибы?
14: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
13: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
14: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
13: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
14: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
13: Ну да, сказать больше так не делайте.
14: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
13: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
14: О, да, эти истории с почесыванием уха.
13: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
14: И попробуй докажи обратно.
13: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
14: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
13: Например?
14: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
13: А если больше?
14: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
13: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
14: Далеко не оно.
13: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
14: Угу.
13: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
14: И все?
13: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
14: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
13: Жесть.
14: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
13: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
14: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
13: А контроллер тут как тут.
14: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
13: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
14: О, это очень болезненная тема.
13: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
14: Сумма внушительная.
13: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
14: Абсолютно.
13: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
14: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
13: То есть просто сбор денег?
14: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
13: То есть семьи не сохраняются?
14: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
13: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
14: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
13: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
14: Верно.
13: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
14: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
13: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
14: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
13: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
14: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
13: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
14: Согласна. Очень глубокая мысль.
13: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
14: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
13: Спасибо за внимание. И удачи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
15: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
1: Важный сигнал.
16: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа, квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
17: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
16: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
18: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
16: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
19: одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
16: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
20: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. В национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
3: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
4: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревог. Расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория 6 рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
21: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
3: И разговоры о забитом унитазе.
21: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
3: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
21: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше $600. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь?
0: Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, ну, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины, он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
2: Просто так. Безвозмездно.
0: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
2: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это, прости, счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
0: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
2: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1,5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
0: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1,5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
3: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
21: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а с Сергеем доставка воды – но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
3: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39. У тебя неприятности на работе? Его нет рядом. У него важная встреча? Дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
21: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
3: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно. конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
0: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
3: Это был подкаст «Давайте разберемся».
0: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
7: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли, аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
8: Нечаянно.
7: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
8: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
7: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
8: Нет, достойно.
7: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
1: Важный сигнал.
22: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
23: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
22: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
24: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области – на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
22: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
24: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
22: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. на радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работаете,

0: Друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
3: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
4: Нечаянно.
3: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
4: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
3: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
4: Нет, достойно, достойно.
3: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
1: Вторник.
5: Мангал.
1: Среда.
5: Будх.
1: Четверг.
5: Джумерат.
1: Пятница.
5: Джума.
1: Суббота.
5: Хафта.
1: Воскресенье.
5: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
7: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
6: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
7: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
6: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
8: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
6: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
8: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает

0: продавать россиян. В Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
1: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Слониме 2-летняя девочка выпала из окна 5-го этажа. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра на короткое время. Девочка забралась на стоящий у окна игровой кубик, затем на подоконник и выпала через открытое окно. Мать, заметив отсутствие дочери, выглянула вниз и увидела ребенка на земле. Девочку в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Необычный угон произошел в Ашмянском районе. 27-летний местный житель, находясь в гостях в деревне Секеровцы, заметил во дворе соседнего дома трактор «Белорус». Кабина техники была не заперта, а ключ оставался в замке зажигания. Мужчина завел трактор и попытался уехать, однако далеко не продвинулся. Техника застряла в болотистой местности. После неудачной попытки угона подозреваемый вернулся к знакомому и продолжил застолье. Снизилась средняя зарплата. Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель текущего года до вычета налогов составила 2952 рубля 90 копеек. Это почти на 23 рубля меньше, чем в марте. При этом рост зарплат зафиксирован почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области. В столице и регионе зарплаты и так самые высокие. В Минске средняя зарплата за апрель составила 3889 рублей 40 копеек, а в Минской области 2990 рублей. В тройку лидеров также вошла Гродненская область. Там средняя зарплата в апреле составила 2650 рублей 40 копеек. Далее расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней номинальная начисленная средняя зарплата за апрель составила 2472 рубля 50 копеек. Среди сфер деятельности на первом месте по уровню зарплат информация и связь. Там средняя зарплата в апреле составила 6238,5 рублей. На втором месте финансы и страхование. В этой сфере в апреле средняя зарплата составила 4751 рубль 70 копеек. И замыкает тройку лидеров строительства, где в апреле в среднем зарабатывали 3722 рубля 80 копеек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
5: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, Установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействия в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
2: Важный сигнал.
1: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
6: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
1: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
6: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
1: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
7: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
1: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
8: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Вон, Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором, уже она уже у нас, эта война.
1: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
9: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классический «Иннопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
11: Тонны стали, оптика сложнейшая.
10: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
11: Обожаю это сравнение.
10: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
11: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
10: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
11: Название уже о многом говорит.
10: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
11: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
10: Абсолютно.
11: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
10: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
11: Да, корпорации против стартапов, та же история.
10: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
11: Угу.
10: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
11: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
10: Мангалы.
11: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
10: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
11: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
10: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
11: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
10: Ничего себе.
11: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
10: Звучит круто.
11: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
10: А мангалы на крыше?
11: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
10: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
11: О, в точку.
10: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
11: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. «Танк царь полей». Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
10: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
11: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
10: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
11: Угу.
10: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
11: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
10: 7 из 10 танков.
11: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
10: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
11: На сверхмалой высоте, заметь.
10: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
11: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
10: Угу.
11: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
10: Так.
11: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
10: Жидкий металл.
11: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
10: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
11: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
10: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
11: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
10: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
11: Да.
10: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
11: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
10: Заводы, станки.
11: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
10: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
11: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
10: 500 000.
11: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
10: А в Беларуси?
11: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
10: То есть массового производства FPV-дронов нет?
11: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
10: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО — С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
11: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
10: Ага.
11: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
10: То есть они смотрят поверх него?
11: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
10: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
11: Это чистое банкротство.
10: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
11: Да, это очень показательно.
10: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
11: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
10: Точно, звезды на погонах.
11: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
10: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
11: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
10: Угу.
11: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
10: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
11: Да.
10: А как это работает? Это типа глушилка?
11: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
10: Но на белорусских танках этого нет.
11: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
10: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
11: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
10: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
11: Согласна.
10: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
11: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
10: Давай.
11: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
10: угу.
11: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
10: Которым не нужен сигнал.
11: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
10: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
11: Спасибо, что были с нами.
10: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца.
13: Он падает!
12: Сызранский НПЗ стал шестым с начала мая нефтезаводом, установившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, Нефтеоргсинтез, Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, Нефтеоргсинтез, Лукойла и Кириши, Нефтеоргсинтез, Сургут, Нефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
13: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно, и мы об этом, наша команда, говорим уже много лет, то можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
12: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
14: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, Нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
12: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
17: 20.
18: Бис.
17: 30.
18: Тис.
17: 40.
18: Чалис.
17: 50.
18: Пачас.
17: 60.
18: Сат.
17: 70.
18: Саттар.
17: 80.
18: Асси.
17: 90.
18: Навве.
17: 100.
18: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение 2 ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
19: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
3: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
20: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
3: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
2: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют Белвест. В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
3: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот, смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
2: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
4: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
2: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
5: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
2: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
6: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
2: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
7: В декабре минувшего года во время послания белорусскому народу и национальному собранию мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
9: как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
9: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
10: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
12: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Белоруссии на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом писали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
13: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
2: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
14: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
2: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
15: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
2: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине, не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа, квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квартиры квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
16: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
17: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
18: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
20: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
19: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут

0: все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
1: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
0: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
5: Когда вы в последний раз ощущали, что дни летят как секунды, а месяцы сжимаются до нескольких мгновений? Кажется, что еще вчера мы праздновали наступление 2012 года, а сегодня уже на пороге 25-й. Ощущение того, что время ускорилось, стало настоящим культурным и научным феноменом. И что самое любопытное, многие связывают это именно с 2012 годом. Что же произошло в тот знаменательный год? Попробуем разобраться. С тех пор, как 12 лет назад завершился календарь мая, интернет наполнился спекуляциями. И хотя конец света так и не наступил, что-то в восприятии времени изменилось. Некоторые утверждают, что это могло быть не случайным совпадением, а последствиями экспериментов с большим адронным коллайдером. Первой и одной из самых интригующих гипотез является версия о том, что запуск коллайдера мог вызвать деформацию времени. Известно, что в 2012 году на коллайдере был обнаружен бозон Хиггса, частица Бога, которая долгое время оставалась загадкой для ученых. Некоторые утверждают, что при столкновении частиц на таких невероятных скоростях могли возникнуть побочные эффекты, о которых не догадываются даже сами физики. Якобы одно из этих столкновений вызвало микроскопическое искажение времени. И теперь мы живем в ускоренной реальности. Однако не все объяснения столь драматичны. Есть те, кто считает, что ускорение времени связано не с наукой, а с изменением нашего сознания. Согласно эзотерическим учениям, после 2012 года Земля вступила в новую фазу эволюции. Ускорение времени – это лишь отражение духовных перемен, происходящих внутри каждого из нас. В медитациях и духовных практиках это объясняется так. Чем больше человек находится в гармонии с собой, тем медленнее для него течет время. Но в современном мире, где царят суета и стрессы, мы все чаще ощущаем этот временной прессинг. Наш изменившийся образ жизни также может быть причиной этого феномена. В течение одного дня мы выполняем огромное количество задач, которые раньше могли занимать недели. Постоянное переключение между делами, отсутствие пауз и отдыха создают иллюзию ускоренного времени. И давайте не забывать о постоянном потоке информации. Социальные сети, новости, работа. Мы просто не успеваем осмыслить происходящее. И кажется, что время бежит быстрее. Несмотря на отсутствие однозначных доказательств того, что время действительно ускорилось, теория об изменении

0: изменившемся восприятии находит отклик у многих. Возможно, мы просто живем в новую эпоху, где грань между наукой, духовностью и теориями заговора стала более размытой. Но одно ясно. Наш мир уже не тот, что был 12 лет назад. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
4: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
3: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
4: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
3: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
5: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
3: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
6: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором, уже она уже у нас, эта война.
3: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
6: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны, и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает, тех, кого сейчас насильно отправляют воевать. Это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью, серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
9: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
8: Открытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свеклин.
10: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
8: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать население, нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми, Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
8: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
6: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
12: Чем пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии сейчас обсуждается проект, который, ну, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
15: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей,
14: ага.
15: Ну, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
14: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, ну, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
15: Ага.
14: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, ну, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
15: Да, и вносить данные в публичную базу.
14: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
15: Ну, если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
14: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
15: Так.
14: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
15: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
14: Никаких чеков.
15: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
14: Угу.
15: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
14: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
15: О, да.
14: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
15: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
14: Мягко сказано.
15: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
14: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Идеальная позиция.
15: Угу.
14: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
15: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
14: Ты про дипломы?
15: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
14: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
15: Угу.
14: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
15: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
14: Ну да, откуда ему там взяться?
15: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
14: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
15: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
14: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. образование, статус, номер регистрации.
15: Такая максимальная прозрачность.
14: Да, максимальная прозрачность.
15: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов, с милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
14: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это нереально.
15: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
14: Точно.
15: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
14: О да, это был провал.
15: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
14: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
15: Угу.
14: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
15: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
14: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
15: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
14: Вот именно.
15: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
14: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
15: Безусловно.
14: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
15: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
14: Репетиторство в таких масштабах — это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
15: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
14: Математики, физики.
15: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
14: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
15: О, да. Красивая цифра.
14: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
15: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
14: Угу.
15: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
14: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
15: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
14: Ничего себе, 40%?
15: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
14: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
15: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
14: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
15: Именно. Никакой рекламы в интернете.
14: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
15: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
14: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
15: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
14: О, точно.
15: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
14: Но за это удобство придется платить огромную цену.
15: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
14: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
15: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
14: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
15: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
14: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
15: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
14: Угу. Оплата в стейблкоинах.
15: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
14: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
15: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
14: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
15: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
17: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
3: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
17: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
3: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
18: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
3: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
18: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
3: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
19: Обалдеть.
3: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
20: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
3: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
20: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
3: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
19: В Анниполе жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
3: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
23: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
22: Солдат перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
24: Мне больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся диагноз, воздух. Бейсбол, нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости торчат, все с разных сторон. Вот он, война.
22: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
24: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
22: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
25: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
22: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
7: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
0: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
5: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
4: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
9: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
4: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
5: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
6: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
7: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
8: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще

0: Новости союзного государства.
1: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
2: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
1: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
3: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
1: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
4: Мобильный шатдаун это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
1: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
5: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Если надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
1: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
7: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
2: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
1: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
3: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
1: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
3: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
1: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
5: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства.
7: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
8: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
7: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
9: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
7: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
10: Мобильный шатдаун – это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
7: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
11: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца свои эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
7: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
0: 20.
12: Бис.
0: 30.
12: Тис.
0: 40.
12: Чалис.
0: 50.
12: Пачас.
0: 60.
12: Сат.
0: 70.
12: Саттар.
0: 80.
12: Аси.
0: 90.
12: Навэ.
0: 100.
12: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
15: Угу.
14: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
15: Казалось бы, банальная рутина, да?
14: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
15: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
14: То есть правила игры поменялись глобально?
15: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
14: И любое отклонение наказывается рублем.
15: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
14: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
15: Да, песок – это отличная иллюстрация.
14: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
15: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
14: Насколько жесткие?
15: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
14: Ого!
15: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26 года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
14: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
15: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
14: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
15: Угу.
14: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
15: Так, и что они сделали?
14: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
15: Но это уже промышленные масштабы.
14: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
15: Но система сработала иначе.
14: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
15: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
14: Жестко.
15: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
14: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
15: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
14: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
15: Никто не будет с этим возиться.
14: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
15: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
14: Ну да, это же всегда было нормально.
15: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
14: То есть люди просто теряются.
15: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
14: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
15: Березовый сок.
14: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
15: Очень массовое.
14: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
15: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
14: Так.
15: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
14: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
15: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
14: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
15: Ну, теоретически, да.
14: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
15: Почти никто.
14: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
15: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
14: Так, и как это работает?
15: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
14: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
15: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
14: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
15: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
14: А какая есть альтернатива?
15: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
14: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
15: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
14: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
15: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
14: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
15: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
14: Тепловизорами?
15: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
14: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
15: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
14: В смысле?
15: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
14: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
15: Да, дроны — это отдельная история.
14: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
15: И штраф летит автоматически.
14: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
15: Социальные сети.
14: Именно. Я говорю о социальных сетях.
15: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
14: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
15: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
14: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
15: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
14: Да уж.
15: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
14: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
15: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
14: Серьезно? Даже за грибы?
15: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
14: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
15: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
14: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
15: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
14: Ну да, сказать больше так не делайте.
15: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
14: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
15: О, да, эти истории с почесыванием уха.
14: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
15: И попробуй докажи обратно.
14: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
15: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
14: Например?
15: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
14: А если больше?
15: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
14: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
15: Далеко не оно.
14: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
15: Угу.
14: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
15: И все?
14: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
15: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
14: Жесть.
15: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
14: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
15: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
14: А контроллер тут как тут.
15: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
14: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
15: О, это очень болезненная тема.
14: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
15: Сумма внушительная.
14: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
15: Абсолютно.
14: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
15: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
14: То есть просто сбор денег?
15: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
14: То есть семьи не сохраняются?
15: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
14: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
15: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
14: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
15: Верно.
14: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
15: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
14: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
15: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
14: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
15: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
14: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
15: Согласна. Очень глубокая мысль.
14: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
15: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
14: Спасибо за внимание. И удачи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
16: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
0: Важный сигнал.
17: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которое постепенно приходит на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
18: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
17: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
19: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
17: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
20: Одинокий человек накоплений $10 тысяч на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 тысяч. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 тысяч или $128 тысяч. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
17: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
21: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белое пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда. Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
23: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
24: Цифры и факты.
1: Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория 6 рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
22: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
3: И разговоры о забитом унитазе.
5: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
3: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
22: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше 600 долларов. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт.
5: Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
3: Просто так. Безвозмездно.
5: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
3: Социальный лифт. Да какой ты лифт? Это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
6: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
3: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1.5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
6: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1.5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меряешь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
3: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
5: Праздники одной прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а с Сергеем доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть с человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
3: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39. У тебя неприятности на работе? Его нет рядом. У него важная встреча? Дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
5: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
3: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
5: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
3: Это был подкаст «Давайте разберемся».
5: Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
8: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0. Расстроили тут всю Беларусь.
9: Нечаянно.
8: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
9: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
8: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
9: Нет, достойно.
8: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
0: Важный сигнал.
10: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
11: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
10: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
24: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
10: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
24: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
10: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая

0: Александр Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
1: Нечаянно.
0: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
1: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
0: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
1: Нет, достойно, достойно.
0: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангаль.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Слониме двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра на короткое время. Девочка забралась на стоящий у окна игровой кубик, затем на подоконник и выпала через открытое окно. Мать, заметив отсутствие дочери, выглянула вниз и увидела ребенка на земле. Девочку в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Необычный угон произошел в Ашмянском районе. 27-летний местный житель, находясь в гостях в деревне Секеровцы, заметил во дворе соседнего дома трактор «Беларус». Кабина техники была не заперта, а ключ оставался в замке зажигания. Мужчина завел трактор и попытался уехать, однако далеко не продвинулся. Техника застряла в болотистой местности. После неудачной попытки угона подозреваемый вернулся к знакомому и продолжил застолье. Снизилась средняя зарплата. Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель текущего года до вычета налогов составила 2952 рубля 90 копеек. Это почти на 23 рубля меньше, чем в марте. При этом рост зарплат зафиксирован почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области. В столице и регионе зарплаты и так самые высокие. В Минске средняя зарплата за апрель составила 3889 рублей 40 копеек, а в Минской области 2990 рублей. В тройку лидеров также вошла Гродненская область. Там средняя зарплата в апреле составила 2650 рублей 40 копеек. Далее расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней номинальная начисленная средняя зарплата за апрель составила 2472 рубля 50 копеек. Среди сфер деятельности на первом месте по уровню зарплат информация и связь. Там средняя зарплата в апреле составила 6238,5 рублей. На втором месте финансы и страхование. В этой сфере в апреле средняя зарплата составила 4751 рубль 70 копеек и замыкает тройку лидеров строительства, где в апреле в среднем зарабатывали 3722 рубля 80 копеек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
6: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС.

0: На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота, тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
1: Важный сигнал.
2: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
3: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
2: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
3: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
2: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
4: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
2: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
5: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
2: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
7: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классические «Иннопромы» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
9: Тонны стали, оптика сложнейшая.
8: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
9: Обожаю это сравнение.
8: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
9: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
8: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
9: Название уже о многом говорит.
8: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
9: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
8: Абсолютно.
9: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные из статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
8: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
9: Да, корпорации против стартапов, та же история.
8: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
9: Угу.
8: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
9: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
8: Мангалы.
9: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
8: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
9: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
8: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
9: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
8: Ничего себе.
9: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
8: Звучит круто.
9: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
8: А мангалы на крыше?
9: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
8: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
9: О, в точку.
8: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
9: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
8: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
9: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
8: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
9: Угу.
8: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
9: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
8: 7 из 10 танков.
9: Да. Около 15% это ПТРК, ну типа Джевелин. 10% артиллерия. И только 5% это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
8: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
9: На сверхмалой высоте, заметь.
8: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Типа лазер какой-то?
9: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
8: Угу.
9: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
8: Так.
9: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
8: Жидкий металл.
9: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
8: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
9: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
8: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
9: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
8: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
9: Да.
8: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
9: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
8: Заводы, станки.
9: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
8: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
9: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
8: 500 000.
9: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
8: А в Беларуси?
9: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
8: То есть массового производства FPV-дронов нет?
9: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном – обычные китайские «Мавики».
8: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
9: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
8: Ага.
9: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
8: То есть они смотрят поверх него?
9: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
8: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
9: Это чистое банкротство.
8: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
9: Да, это очень показательно.
8: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
9: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
8: Точно, звезды на погонах.
9: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
8: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все, сдаем Т-72 на металлолом.
9: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
8: Угу.
9: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
8: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
9: Да.
8: А как это работает? Это типа глушилка?
9: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
8: Но на белорусских танках этого нет.
9: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
8: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
9: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
8: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
9: Согласна.
8: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
9: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
8: Давай.
9: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
8: угу.
9: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
8: Которым не нужен сигнал.
9: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
8: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
9: Спасибо, что были с нами.
8: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца.
11: Он падает.
10: Сызранский НПЗ стал шестым с начала мая нефтезаводом, установившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, Нефтеоргсинтез, Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, Нефтеоргсинтез, Лукойла и Кириши, Нефтеоргсинтез, Сургут, Нефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
11: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
10: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
12: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, Московский регион сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, Нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
10: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
16: Дас.
15: 20.
16: Бис.
15: 30.
16: Тис.
15: 40.
16: Чалис.
15: 50.
16: Пачас.
15: 60.
16: Сат.
15: 70.
16: Саттар.
15: 80.
16: Асси.
15: 90.
16: Навве.
15: 100.
16: Эксо.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение 2 ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
18: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
17: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
19: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
17: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют Белвест. В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
3: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
2: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
4: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
2: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
5: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
2: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
6: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
2: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
7: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий. как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
8: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
9: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
12: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
13: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
2: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
14: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
2: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
15: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
2: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине, не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентство недвижимости.
16: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
17: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
18: Одинокий человек накоплений $10 000 на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только 2 лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
19: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более 2 лекций, будет выговор с занесением в систему. 2 выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
1: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
19: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
1: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
19: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
1: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Невероятно, но факт. Когда вы в последний раз ощущали, что дни летят как секунды, а месяцы сжимаются до нескольких мгновений? Кажется, что еще вчера мы праздновали наступление 2012 года, а сегодня уже на пороге 25-й. Ощущение того, что время ускорилось, стало настоящим культурным и научным феноменом. И что самое любопытное, многие связывают это именно с 12-м годом. Что же произошло в тот знаменательный год? Попробуем разобраться. С тех пор, как 12 лет назад завершился календарь мая, интернет наполнился спекуляциями. И хотя конец света так и не наступил, что-то в восприятии времени изменилось. Некоторые утверждают, что это могло быть не случайным совпадением, а последствиями экспериментов с большим адронным коллайдером. Первой и одной из самых интригующих гипотез является версия о том, что запуск коллайдера мог вызвать деформацию времени. Известно, что в 2012 году на коллайдере был обнаружен бозон Хиггса, частица Бога, которое долгое время оставалось загадкой для ученых. Некоторые утверждают, что при столкновении частиц на таких невероятных скоростях могли возникнуть побочные эффекты, о которых не догадываются даже сами физики. Якобы одно из этих столкновений вызвало микроскопическое искажение времени. И теперь мы живем в ускоренной реальности. Однако не все объяснения столь драматичны. Есть те, кто считает, что ускорение времени связано не с наукой, а с изменением нашего сознания. Согласно эзотерическим учениям, после 2012 года Земля вступила в новую фазу эволюции. Ускорение времени – это лишь отражение духовных перемен, происходящих внутри каждого из нас. В медитациях и духовных практиках это объясняется так. Чем больше человек находится в гармонии с собой, тем медленнее для него течет время. Но в современном мире, где царят суета и стрессы, мы все чаще ощущаем этот временной прессинг. Наш изменившийся образ жизни также может быть причиной этого феномена. В течение одного дня мы выполняем огромное количество задач, которые

0: и невероятного.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
4: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
3: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
4: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
3: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
5: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
3: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
6: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
3: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
6: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским.

0: Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
3: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
2: Открытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свеклин.
4: Что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это, на самом деле, почти вся страна.
2: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации – для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
2: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
0: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
7: Чем пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангаль.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, ну, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
10: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей.
9: Ага.
10: Ну, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
9: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, ну, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
10: Ага.
9: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, ну, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
10: Да, и вносить данные в публичную базу.
9: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
10: Ну, если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
9: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
10: Так.
9: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
10: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, ну, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
9: Никаких чеков.
10: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
9: Угу.
10: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
9: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
10: О, да.
9: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
10: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
9: Мягко сказано.
10: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
9: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
10: Угу.
9: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
10: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
9: Ты про дипломы?
10: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
9: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
10: Угу.
9: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
10: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
9: Ну да, откуда ему там взяться?
10: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
9: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
10: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
9: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
10: Такая максимальная прозрачность.
9: Да, максимальная прозрачность.
10: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует, ну, просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
9: Угу.
10: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
9: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... ну, это нереально.
10: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
9: Точно.
10: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
9: О да, это был провал.
10: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
9: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
10: Угу.
9: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
10: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
9: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
10: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
9: Вот именно.
10: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
9: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
10: Безусловно.
9: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
10: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
9: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
10: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
9: Математики, физики.
10: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
9: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
10: О, да. Красивая цифра.
9: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
10: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
9: Угу.
10: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
9: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
10: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
9: Ничего себе, 40%?
10: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
9: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
10: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
9: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
10: Именно. Никакой рекламы в интернете.
9: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
10: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
9: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
10: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
9: О, точно.
10: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
9: Но за это удобство придется платить огромную цену.
10: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
9: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
10: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
9: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
10: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
9: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
10: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
9: Оплата в стейблкоинах,
10: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
9: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
10: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
9: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, к которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
10: До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
15: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
14: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
15: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
14: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
16: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
14: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
16: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
14: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
14: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
17: Обалдеть.
14: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
18: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
14: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
18: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
14: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
19: Фанни поле жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
14: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждали эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
17: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
2: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
20: Больно. Такая, что я не могу, блядь, нагрелся диан на с воздухом. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Вот он и война.
2: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дудов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
20: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь, вот 10 метров, и все. И 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
2: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
21: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
2: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
22: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора о коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение 2 ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
24: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы.
0: периодически пересекая воздушное пространство.
23: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
3: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
23: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
5: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
6: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
7: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
8: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
10: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
9: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
11: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
9: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
12: Мобильный шатдаун – это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
9: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
13: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца свои эти ограничения действовать будут. Если надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
9: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
15: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и

0: Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
2: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
1: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
3: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
1: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
3: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
1: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
5: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства.
7: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.

0: Опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на дачах там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
1: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
2: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
1: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
3: Мобильный шатдаун — это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
1: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
4: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
1: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
5: 20.
6: Бис.
5: 30.
6: Тис.
5: 40.
6: Чалис.
5: 50.
6: Пачас.
5: 60.
6: Сат.
5: 70.
6: Саттар.
5: 80.
6: Асси.
5: 90.
6: Навве.
5: 100.
6: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
9: Угу.
8: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
9: Казалось бы, банальная рутина, да?
8: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
9: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
8: То есть правила игры поменялись глобально?
9: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
8: И любое отклонение наказывается рублем.
9: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
8: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
9: Да, песок – это отличная иллюстрация.
8: Кодекс ЕК об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
9: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
8: Насколько жесткие?
9: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
8: Ого!
9: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
8: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
9: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
8: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
9: Угу.
8: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
9: Так, и что они сделали?
8: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
9: Но это уже промышленные масштабы.
8: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
9: Но система сработала иначе.
8: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
9: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
8: Жестко.
9: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
8: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
9: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
8: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
9: Никто не будет с этим возиться.
8: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
9: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
8: Ну да, это же всегда было нормально.
9: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
8: То есть люди просто теряются.
9: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
8: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
9: Березовый сок.
8: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
9: Очень массовое.
8: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
9: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
10: Так.
9: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
10: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
9: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
10: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
9: Ну, теоретически, да.
10: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
9: Почти никто.
10: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
9: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
10: Так, и как это работает?
9: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
10: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
9: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
10: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
9: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
10: А какая есть альтернатива?
9: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
10: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
9: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
10: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
9: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
10: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
9: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
10: Тепловизорами?
9: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
10: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
9: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
10: В смысле?
9: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
10: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
9: Да, дроны — это отдельная история.
10: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
9: И штраф летит автоматически.
10: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
9: Социальные сети.
10: Именно. Я говорю о социальных сетях.
9: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
10: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
9: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
10: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
9: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
10: Да уж.
9: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
10: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
9: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
10: Серьезно? Даже за грибы?
9: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
10: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
9: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
10: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
9: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров км в час, инспектор мог просто пожурить водителя.
10: Ну да, сказать, больше так не делайте.
9: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
10: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
9: О, да, эти истории с почесыванием уха.
10: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
9: И попробуй докажи обратно.
10: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
9: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
10: Например?
9: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
10: А если больше?
9: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
10: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
9: Далеко не оно.
10: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
9: Угу.
10: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
9: И все?
10: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
9: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
10: Жесть.
9: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
10: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
9: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
10: А контроллер тут как тут.
9: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
10: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
9: О, это очень болезненная тема.
10: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
9: Сумма внушительная.
10: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
9: Абсолютно.
10: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
9: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
10: То есть просто сбор денег.
9: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
10: То есть семьи не сохраняются.
9: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
10: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
9: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
10: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
9: Верно.
10: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
9: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
10: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
9: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
10: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
9: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
10: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
9: Согласна. Очень глубокая мысль.
10: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
9: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
10: Спасибо за внимание. И удачи.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
12: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
7: Важный сигнал.
13: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
14: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
13: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
15: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
13: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
16: Одинокий человек накоплений $10 000, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
13: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
17: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
19: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
21: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
22: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращается к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчивается разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория шести рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
0: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
2: И разговоры о забитом унитазе.
0: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
2: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
0: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше 600 долларов. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
2: Просто так. Безвозмездно.
0: Безвозмездно он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
2: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав. Ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это, прости, счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
0: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
2: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1,5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
0: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1,5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
2: В теории это звучит, может быть, и логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
1: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а с Сергеем доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
2: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39, у тебя неприятности на работе, его нет рядом. У него важная встреча, дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу, и ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
1: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
2: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
3: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
2: Это был подкаст «Давайте разберемся».
3: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
24: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, Вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0. Расстроили тут всю Беларусь.
5: Нечаянно.
24: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
5: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
24: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
5: Нет, достойно, достойно.
24: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
6: Важный сигнал.
8: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
9: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
8: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
10: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области – на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
8: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
10: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
8: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
26: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали Скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
24: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
5: Нечаянно.
24: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
5: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
24: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
5: Нет, достойно, достойно.
24: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
7: Вторник.
11: Мангал.
7: Среда.
11: Будх.
7: Четверг.
11: Джумерат.
7: Пятница.
11: Джума.
7: Суббота.
11: Хафта.
7: Воскресенье.
11: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Важный сигнал.
12: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
13: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
12: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
13: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
12: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
14: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
15: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
14: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
15: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости,

0: Сделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: В Слониме двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра на короткое время. Девочка забралась на стоящий у окна игровой кубик, затем на подоконник и выпала через открытое окно. Мать, заметив отсутствие дочери, выглянула вниз и увидела ребенка на земле. Девочку в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Необычный угон произошел в Ашмянском районе. 27-летний местный житель, находясь в гостях в деревне Секеровцы, заметил во дворе соседнего дома трактор «Беларус». Кабина техники была не заперта, а ключ оставался в замке зажигания. Мужчина завел трактор и попытался уехать, однако далеко не продвинулся. Техника застряла в болотистой местности. После неудачной попытки угона подозреваемый вернулся к знакомому и продолжил застолье. Снизилась средняя зарплата. Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель текущего года до вычета налогов составила 2952 рубля 90 копеек. Это почти на 23 рубля меньше, чем в марте. При этом рост зарплат зафиксирован почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области. В столице и регионе зарплаты и так самые высокие. В Минске средняя зарплата за апрель составила 3889 рублей 40 копеек, а в Минской области 2990 рублей. В тройку лидеров также вошла Гродненская область. Там средняя зарплата в апреле составила 2650 рублей 40 копеек. Далее расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней номинальная начисленная средняя зарплата за апрель составила 2472 рубля 50 копеек. Среди сфер деятельности на первом месте по уровню зарплат информация и связь. Там средняя зарплата в апреле составила 6238,5 рублей. На втором месте финансы и страхование. В этой сфере в апреле средняя зарплата составила 4751 рубль 70 копеек. И замыкает тройку лидеров строительства, где в апреле в среднем зарабатывали 3722 рубля 80 копеек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст. Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системной деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
2: Важный сигнал.

0: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
1: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
0: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
1: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
0: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
2: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
0: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
3: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
0: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
6: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классический «Иннопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
8: Тонны стали, оптика сложнейшая.
7: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
8: Обожаю это сравнение.
7: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
8: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
7: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
8: Название уже о многом говорит.
7: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
8: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
7: Абсолютно.
8: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
7: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
8: Да, корпорации против стартапов, та же история.
7: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26 года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
8: Угу.
7: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
8: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
7: Мангалы.
8: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
7: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
8: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
7: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
8: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
7: Ничего себе.
8: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
7: Звучит круто.
8: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
7: А мангалы на крыше?
8: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
7: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
8: О, в точку.
7: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
8: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
7: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
8: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
7: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
8: Угу.
7: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
8: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
7: 7 из 10 танков.
8: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
7: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
8: На сверхмалой высоте, заметь.
7: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
8: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
7: Угу.
8: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
7: Так.
8: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
7: Жидкий металл.
8: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
7: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
8: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
7: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
8: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
7: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
8: Да.
7: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
8: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
7: Заводы, станки.
8: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
7: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
8: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
7: 500 000.
8: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
7: А в Беларуси?
8: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
7: То есть массового производства FPV-дронов нет?
8: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
7: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
8: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
7: Ага.
8: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
7: То есть они смотрят поверх него?
8: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
7: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
8: Это чистое банкротство.
7: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
8: Да, это очень показательно.
7: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
8: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
7: Точно, звезды на погонах.
8: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
7: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
8: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
7: Угу.
8: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
7: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
8: Да.
7: А как это работает? Это типа глушилка?
8: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
7: Но на белорусских танках этого нет.
8: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
7: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
8: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
7: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
8: Согласна.
7: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
8: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
7: Давай.
8: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
7: угу.
8: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
7: Которым не нужен сигнал.
8: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
7: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
8: Спасибо, что были с нами.
7: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дронов остановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, установившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургут, нефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
10: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
9: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
9: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
13: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
13: 20.
14: Bis.
13: 30.
14: Tis.
13: 40.
14: Chalis.
13: 50.
14: Pachas.
13: 60.
14: Sat.
13: 70.
14: Sattar.
13: 80.
14: Assi.
13: 90.
14: Nove.
13: 100.
14: Exo.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
16: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
15: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
17: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
15: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
2: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют Белвест. В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
3: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. А вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
2: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
4: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
2: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
5: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
2: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
6: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
2: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
7: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
7: как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
7: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
9: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
11: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Белоруссии на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. В национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
12: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
2: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
13: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
2: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
14: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
2: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа, квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
15: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
16: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
17: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. 3 общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только 2 лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
18: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более 2 лекций, будет выговор с занесением в систему. 2 выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
1: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
18: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
19: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
18: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
19: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Невероятно, но факт. Когда вы в последний раз ощущали, что дни летят как секунды, а месяцы сжимаются до нескольких мгновений? Кажется, что еще вчера мы праздновали наступление 2012 года, а сегодня уже на пороге 25-й. Ощущение того, что время ускорилось, стало настоящим культурным и научным феноменом. И что самое любопытное, многие связывают это именно с 12-м годом. Что же произошло в тот знаменательный год? Попробуем разобраться. С тех пор, как 12 лет назад завершился календарь мая, интернет наполнился спекуляциями. И хотя конец света так и не наступил, что-то в восприятии времени изменилось. Некоторые утверждают, что это могло быть не случайным совпадением, а последствиями экспериментов с большим адронным коллайдером. Первой и одной из самых интригующих гипотез является версия о том, что запуск коллайдера мог вызвать деформацию времени. Известно, что в 2012 году на коллайдере был обнаружен бозон Хиггса, частица Бога, которая долгое время оставалась загадкой для ученых. Некоторые утверждают, что при столкновении частиц на таких невероятных скоростях могли возникнуть побочные эффекты, о которых не догадываются даже сами физики. Якобы одно из этих столкновений вызвало микроскопическое искажение времени. И теперь мы живем в ускоренной реальности. Однако не все объяснения столь драматичны. Есть те, кто считает, что ускорение времени связано не с наукой, а с изменением нашего сознания. Согласно эзотерическим учениям, после 2012 года Земля вступила в новую фазу эволюции. Ускорение времени – это лишь отражение духовных перемен, происходящих внутри каждого из нас. В медитациях и духовных практиках это объясняется так. Чем больше человек находится в гармонии с собой, тем медленнее для него течет время. Но в современном мире, где царят суета и стрессы, мы все чаще ощущаем этот временной прессинг. Наш изменившийся сложившийся образ жизни также может быть причиной этого феномена. В течение одного дня мы выполняем огромное количество задач, которые раньше могли занимать недели. Постоянное переключение между делами, отсутствие паузы и отдыха создают иллюзию ускоренного времени. И давайте не забывать о постоянном потоке информации. Социальные сети, новости, работа. Мы просто не успеваем осмыслить происходящее. И кажется, что время бежит быстрее. Несмотря на отсутствие однозначных доказательств того, что время действительно ускорилось, теория об изменившемся восприятии находит отклик у многих. Возможно, мы просто живем в новую эпоху, где грань между наукой, духовностью и теориями заговора стала более размытой. Но одно ясно. Наш мир уже не тот, что был 12 лет назад. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ.

0: Вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
2: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
1: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
2: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
1: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
3: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
1: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
4: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он, Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
1: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
4: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты.

0: Проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
3: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
2: Открытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свеклин.
4: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы эти студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
2: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением. Но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать население. Нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
2: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
0: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самое серьезное отношение, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
7: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
11: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
10: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
11: Ага.
10: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
11: Да, и вносить данные в публичную базу.
10: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
11: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
10: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
11: Так.
10: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
11: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
10: Никаких чеков.
11: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
10: Угу.
11: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
10: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
11: О, да.
10: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
11: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
10: Мягко сказано.
11: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
10: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
11: Угу.
10: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
11: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
10: Ты про дипломы?
11: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
10: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
11: Угу.
10: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
11: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
10: Ну да, откуда ему там взяться?
11: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
10: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
11: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
10: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
11: Такая максимальная прозрачность.
10: Да, максимальная прозрачность.
11: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
10: Угу.
11: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
10: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... ну, это нереально.
11: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
10: Точно.
11: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
10: О да, это был провал.
11: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
10: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
11: Угу.
10: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
11: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
10: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
11: Но фамилии и специализация – это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
10: Вот именно.
11: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
10: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
11: Безусловно.
10: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
11: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
10: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
11: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
10: Математики, физики.
11: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
10: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
11: О, да. Красивая цифра.
10: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
11: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
10: Угу.
11: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
10: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
11: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
10: Ничего себе, 40%?
11: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
10: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
11: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
10: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
11: Именно. Никакой рекламы в интернете.
10: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
11: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
10: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
11: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
10: О, точно.
11: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: Не думайте о налогах. Забудьте про этот реестр. Мы берем всю бюрократию на себя.
10: Но за это удобство придется платить огромную цену.
11: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
10: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
11: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
10: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
11: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
10: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гиперроналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
11: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
10: Угу. Оплата в стейблкоинах.
11: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
10: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
11: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
10: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
11: До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали Скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
16: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
15: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
16: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
15: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
17: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
15: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
17: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит, будет платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
15: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
18: Обалдеть.
15: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
19: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
15: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
19: Спешите видеть, пока злостные тетки-дворники из ЖКХ все это не разбурили.
15: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
20: Фаниполе жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
15: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
22: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
21: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
23: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся диагноз, с воздуха.
3: Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Вот он и война.
21: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
3: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь, вот 10 метров, и все, их 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
21: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
4: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... Остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять... Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
21: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
24: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора о коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
26: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
25: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
27: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
25: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
5: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
6: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
7: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
8: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
10: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
9: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
11: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
9: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
12: Мобильный шатдаун это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
9: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
13: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Если надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считают достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
9: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
15: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно

0: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
2: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
1: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
3: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
1: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
3: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
1: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
5: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства.
7: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
8: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
7: Ранее Дугин заявлял, что общение с россиянами в интернете – это важный шаг к реализации его идеи. Но

0: Общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
1: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
0: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
2: Мобильный шатдаун это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
0: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
3: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считают достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
0: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навэ.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу. Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
8: Казалось бы, банальная рутина, да?
7: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
8: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
7: То есть правила игры поменялись глобально?
8: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
7: И любое отклонение наказывается рублем.
8: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
7: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
8: Да, песок – это отличная иллюстрация.
9: В кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
8: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
9: Насколько жесткие?
8: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
9: Ого!
8: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
9: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
8: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
9: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
8: Угу.
9: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
8: Так, и что они сделали?
9: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
8: Но это уже промышленные масштабы.
9: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
8: Но система сработала иначе.
9: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
8: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
9: Жестко.
8: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
9: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
8: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
9: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
8: Никто не будет с этим возиться.
9: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
8: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
9: Ну да, это же всегда было нормально.
8: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
9: То есть люди просто теряются?
8: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
9: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
8: Березовый сок.
9: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
8: Очень массовое.
9: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
8: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
9: Так.
8: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
9: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
8: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
9: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
8: Ну, теоретически, да.
9: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
8: Почти никто.
9: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
8: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
9: Так, и как это работает?
8: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
7: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
8: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
7: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
8: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
7: А какая есть альтернатива?
8: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
7: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
8: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
7: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
8: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
7: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
8: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
7: Тепловизорами?
8: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
7: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
8: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
7: В смысле?
8: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
7: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
8: Да, дроны — это отдельная история.
7: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
8: И штраф летит автоматически.
7: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
8: Социальные сети.
7: Именно. Я говорю о социальных сетях.
8: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
7: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
8: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
7: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
8: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
7: Да уж.
8: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
7: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
8: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
7: Серьезно? Даже за грибы?
8: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
7: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
8: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
7: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
8: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
7: Ну да, сказать больше так не делайте.
8: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
7: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
8: О, да, эти истории с почесыванием уха.
7: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
8: И попробуй докажи обратно.
7: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
8: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
7: Например?
8: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
7: А если больше?
8: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
7: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
8: Далеко не оно.
7: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
8: Угу.
7: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
8: И все?
7: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
8: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
7: Жесть.
8: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
7: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
8: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
7: А контроллер тут как тут.
8: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
7: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
8: О, это очень болезненная тема.
7: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
8: Сумма внушительная.
7: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
8: Абсолютно.
7: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
8: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
7: То есть просто сбор денег?
8: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
7: То есть семьи не сохраняются?
8: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
7: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
8: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
7: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
8: Верно.
7: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
8: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
7: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
8: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
7: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
8: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
7: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
8: Согласна. Очень глубокая мысль.
7: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
8: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
7: Спасибо за внимание. И удачи.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
11: нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
6: Важный сигнал.
12: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которое постепенно приходит на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
13: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
12: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
14: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
12: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
15: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов. На очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
12: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
16: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белое пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
18: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
19: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория шести рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
17: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживания, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
20: И разговоры о забитом унитазе.
17: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
20: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
17: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше 600 долларов. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты дали ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
20: Просто так. Безвозмездно.
17: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
20: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания, машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
1: Ну, любой бизнес — это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
20: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%! Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1,5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
1: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1,5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
20: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
1: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а с Сергеем доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть человеком 24/7. Я не выношу быт. Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство». Идеальный баланс между близостью и свободой.
20: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39, у тебя неприятности на работе, его нет рядом. У него важная встреча, дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
1: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей — это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
20: Так вот, в итоге... Быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
2: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
20: Это был подкаст «Давайте разберемся».
2: Всем пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
22: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли, аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
23: Нечаянно.
22: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
23: Не оправдали вас. Вот Ковах-то не смогли.
22: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
23: Нет, достойно.
22: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
6: Важный сигнал.
0: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
3: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
0: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
0: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
4: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
0: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
22: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли, аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
23: Нечаянно.
22: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
23: Не оправдали вас. Вот Ковах-то не смогли.
22: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
23: Нет, достойно.
22: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
0: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
9: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – 1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
0: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
9: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
0: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
11: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
0: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
11: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
0: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.

0: и увидела ребенка на земле. Девочку в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Необычный угон произошел в Ашмянском районе. 27-летний местный житель, находясь в гостях в деревне Секеровцы, заметил во дворе соседнего дома трактор «Беларус». Кабина техники была не заперта, а ключ оставался в замке зажигания. Мужчина завел трактор и попытался уехать, однако далеко не продвинулся. Техника застряла в болотистой местности. После неудачной попытки угона подозреваемый вернулся к знакомому и продолжил застолье. Снизилась средняя зарплата. Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель текущего года до вычета налогов составила 2952 рубля 90 копеек. Это почти на 23 рубля меньше, чем в марте. При этом рост зарплат зафиксирован почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области. В столице и регионе зарплаты и так самые высокие. В Минске средняя зарплата за апрель составила 3889 рублей 40 копеек, а в Минской области 2990 рублей. В тройку лидеров также вошла Гродненская область. Там средняя зарплата в апреле составила 2650 рублей 40 копеек. Далее расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней номинальная начисленная средняя зарплата за апрель составила 2472 рубля 50 копеек. Среди сфер деятельности на первом месте по уровню зарплат информация и связь. Там средняя зарплата в апреле составила 6238,5 рублей. На втором месте финансы и страхование. В этой сфере в апреле средняя зарплата составила 4751 рубль 70 копеек. И замыкает тройку лидеров строительства, где в апреле в среднем зарабатывали 3722 рубля 80 копеек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системной деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантом. Заказание содействия в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
1: Важный сигнал.
4: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
5: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
4: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
5: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
4: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
6: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
4: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.

0: позавчера, по-моему, или вчера там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
1: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
4: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классический «Иннопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
6: Тонны стали, оптика сложнейшая.
5: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
6: Обожаю это сравнение.
5: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
6: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
5: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
6: Название уже о многом говорит.
5: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
6: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
5: Абсолютно.
6: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
5: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
6: Да, корпорации против стартапов, та же история.
5: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
6: Угу.
5: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, Вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
6: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
5: Мангалы.
6: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
5: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
6: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
5: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
6: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
5: Ничего себе.
6: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
5: Звучит круто.
6: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
5: А мангалы на крыше?
6: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
5: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
6: О, в точку.
5: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
6: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
5: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
6: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
5: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
6: Угу.
5: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
6: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
5: 7 из 10 танков.
6: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
5: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час —
6: на сверхмалой высоте, заметь.
5: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
6: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
5: Угу.
6: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
5: Так.
6: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
5: Жидкий металл.
6: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
5: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
6: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
5: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
6: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
5: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
6: Да.
5: Это как если бы Рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
6: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
5: Заводы, станки.
6: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
5: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
6: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
5: 500 000.
6: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
5: А в Беларуси?
6: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
5: То есть массового производства FPV-дронов нет?
6: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
5: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР. Это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
6: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
5: Ага.
6: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе. А дрон летит на высоте 30 метров.
5: То есть они смотрят поверх него?
6: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
5: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
6: Это чистое банкротство.
5: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
6: Да, это очень показательно.
5: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
6: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
5: Точно, звезды на погонах.
6: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
5: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
6: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
5: Угу.
6: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
5: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
6: Да.
5: А как это работает? Это типа глушилка?
6: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
5: Но на белорусских танках этого нет.
6: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
5: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
6: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
5: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
6: Согласна.
5: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
6: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
5: Давай.
6: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками, Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
5: Которым не нужен сигнал.
6: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
5: Вау. От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
6: Спасибо, что были с нами.
5: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, установившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефти Оргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефти Оргсинтез Лукойла и Кириши, нефти Оргсинтез Сургут нефтегаза. Он занимает 2-е место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывает своего возмущения.
8: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
7: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
7: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
11: 20.
12: Бис.
11: 30.
12: Тис.
11: 40.
12: Чалис.
11: 50.
12: Пачас.
11: 60.
12: Сат.
11: 70.
12: Саттар.
11: 80.
12: Асси.
11: 90.
12: Навэ.
11: 100.
12: Эксо.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
14: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
13: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
15: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
13: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
2: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют Белвест. В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь как за дефицитным товаром в прошлом веке.
3: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. А вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
2: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
4: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
2: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
5: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
2: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
6: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
2: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
7: В декабре минувшего года во время послания белорусскому народу и национальному собранию мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
7: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
7: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
9: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
11: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территории. Об этом писали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
12: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
2: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
13: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
2: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
14: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
2: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентство недвижимости.
15: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
16: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
17: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
19: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
18: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
19: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
18: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
19: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
18: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
20: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
22: Когда вы в последний раз ощущали, что дни летят как секунды, а месяцы сжимаются до нескольких мгновений? Кажется, что еще вчера мы праздновали наступление 2012 года, а сегодня уже на пороге 25-й. Ощущение того, что время ускорилось, стало настоящим культурным и научным феноменом. И что самое любопытное, многие связывают это именно с 2012 годом. Что же произошло в тот знаменательный год? Попробуем разобраться. С тех пор, как 12 лет назад завершился календарь мая, интернет наполнился спекуляциями. И хотя конец света так и не наступил, что-то в восприятии времени изменилось. Некоторые утверждают, что это могло быть не случайным совпадением, а последствиями экспериментов с большим адронным коллайдером. Первой и одной из самых интригующих гипотез является версия о том, что запуск коллайдера мог вызвать деформацию времени. Известно, что в 2012 году на коллайдере был обнаружен бозон Хиггса, частица Бога, которая долгое время оставалась загадкой для ученых. Некоторые утверждают, что при столкновении частиц на таких невероятных скоростях могли возникнуть побочные эффекты, о которых не догадываются даже сами физики. Якобы одно из этих столкновений вызвало микроскопическое искажение времени. И теперь мы живем в ускоренной реальности. Однако не все объяснения столь драматичны. Есть те, кто считает, что ускорение времени связано не с наукой, а с изменением нашего сознания. Согласно эзотерическим учениям, после 2012 года Земля вступила в новую фазу эволюции. Ускорение времени – это лишь отражение духовных перемен, происходящих внутри каждого из нас. В медитациях и духовных практиках это объясняется так. Чем больше человек находится в гармонии с собой, тем медленнее для него течет время. Но в
3: Важный сигнал.
4: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
5: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
4: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
5: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
4: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
23: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
4: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
24: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области, он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
4: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.

0: стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
3: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
2: Открытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свеклин.
4: То прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы эти студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
2: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать население, нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это

0: Экономия прямая.
1: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
4: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
2: Чем пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
2: Вторник.
5: Мангаль.
2: Среда.
5: Будх.
2: Четверг.
5: Джумерат.
2: Пятница.
5: Джума.
2: Суббота.
5: Хафта.
2: Воскресенье.
5: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, ну, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
8: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей.
7: Ага.
8: Ну, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
7: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, ну, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
8: Ага.
7: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, ну, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
8: Да, и вносить данные в публичную базу.
7: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
8: Ну, если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
7: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
8: Так.
7: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
8: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, ну, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
7: Никаких чеков.
8: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
7: Угу.
8: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
7: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
8: О, да.
7: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
8: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
7: Мягко сказано.
8: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
7: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
8: Угу.
7: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
8: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
7: Ты про дипломы?
8: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
7: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
8: Угу.
7: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
8: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
7: Ну да, откуда ему там взяться?
8: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
7: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
8: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
7: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
8: Такая максимальная прозрачность.
7: Да, максимальная прозрачность.
8: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует, ну, просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
7: Угу.
8: С милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
7: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... ну, это нереально.
8: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
7: Точно.
8: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
7: О да, это был провал.
8: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
7: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
8: Угу.
7: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
8: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
7: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
8: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
7: Вот именно.
8: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
7: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
8: Безусловно.
7: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
8: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
7: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
8: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
7: Математики, физики.
8: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
7: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
8: О, да. Красивая цифра.
7: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
8: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
7: Угу.
8: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
7: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
8: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
7: Ничего себе, 40%?
8: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
7: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
8: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
7: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
8: Именно. Никакой рекламы в интернете.
7: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
8: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
7: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
8: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
7: О, точно.
8: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
7: Но за это удобство придется платить огромную цену.
8: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
7: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
8: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
7: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
8: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
7: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гиперроналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
8: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
7: Оплата в стейблкоинах,
8: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
7: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
8: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
7: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, к которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
8: До новых встреч.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
12: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
11: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
12: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
11: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
13: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
11: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
13: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
11: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
14: Обалдеть.
11: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
15: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
11: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
15: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
11: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
16: Фанипали жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
11: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждали эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
14: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
1: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
17: Больно. Такая, что я не могу, блядь, нагрелся диан на свет с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Вот он и война.
1: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дудов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
17: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь, вот 10 метров, и все, их 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
1: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
18: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
1: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
19: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора о коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение 2 ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
21: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы.
4: периодически пересекая воздушное пространство.
20: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
21: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
20: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Миниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
5: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
6: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
7: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
8: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
10: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на дачах там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, с общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
9: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
11: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
9: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
12: Мобильный шатдаун это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
9: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
13: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца свои эти ограничения действовать будут. Если надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
9: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
15: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
18: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
17: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
19: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
17: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
19: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
17: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
15: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые.

0: весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
1: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
0: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
2: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
0: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
3: Мобильный шатдаун – это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
0: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
4: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы, поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считают достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
0: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
5: 20.
6: Бис.
5: 30.
6: Тис.
5: 40.
6: Чалис.
5: 50.
6: Пачас.
5: 60.
6: Сат.
5: 70.
6: Саттар.
5: 80.
6: Асси.
5: 90.
6: Навве.
5: 100.
6: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
9: Угу.
8: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
9: Казалось...

0: Казалось бы, банальная рутина, да?
1: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
0: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
1: То есть правила игры поменялись глобально?
0: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
1: И любое отклонение наказывается рублем.
0: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
1: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
0: Да, песок – это отличная иллюстрация.
1: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
0: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
1: Насколько жесткие?
0: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
1: Ого!
0: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
1: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
0: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
1: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
0: Угу.
1: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
0: Так, и что они сделали?
1: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
0: Но это уже промышленные масштабы.
1: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
0: Но система сработала иначе.
1: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
0: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
1: Жестко.
0: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
1: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
0: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
1: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
0: Никто не будет с этим возиться.
1: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
0: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
1: Ну да, это же всегда было нормально.
0: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
1: То есть люди просто теряются?
0: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
1: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
0: Березовый сок.
1: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
0: Очень массовое.
1: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
0: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
1: Так.
0: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
1: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
0: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
1: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
0: Ну, теоретически, да.
1: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
0: Почти никто.
1: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
0: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
1: Так, и как это работает?
0: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
1: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
0: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
1: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
0: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
1: А какая есть альтернатива?
0: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
1: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
0: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
1: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
0: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
1: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
0: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
1: Тепловизорами?
0: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
1: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
0: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
1: В смысле?
0: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
1: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
0: Да, дроны — это отдельная история.
1: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
0: И штраф летит автоматически.
1: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
0: Социальные сети.
1: Именно. Я говорю о социальных сетях.
0: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
1: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
0: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
1: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
0: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
1: Да уж.
0: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
1: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
0: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
1: Серьезно? Даже за грибы?
0: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
1: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
0: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
1: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
0: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров км в час, инспектор мог просто пожурить водителя.
1: Ну да, сказать, больше так не делайте.
0: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
1: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
0: О, да, эти истории с почесыванием уха.
1: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
0: И попробуй докажи обратно.
1: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
0: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
1: Например?
0: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
1: А если больше?
0: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
1: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
0: Далеко не оно.
1: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
0: Угу.
1: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
0: И все?
1: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
0: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
1: Жесть.
0: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
1: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
0: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
1: А контроллер тут как тут.
0: Заходит контроль, и человек теряет 1/10 своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
1: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
0: О, это очень болезненная тема.
1: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
0: Сумма внушительная.
1: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
0: Абсолютно.
1: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
0: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
1: То есть просто сбор денег?
0: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
1: То есть семьи не сохраняются?
0: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
1: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
0: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
1: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
0: Верно.
1: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
0: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
1: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
0: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
1: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
0: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
1: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
0: Согласна. Очень глубокая мысль.
1: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
0: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
1: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
4: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
2: Важный сигнал.
5: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которое постепенно приходит на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
6: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
8: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов. На очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
9: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда. Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
11: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
12: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория 6 рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
10: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
13: И разговоры о забитом унитазе.
10: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
13: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
10: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше 600 долларов. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты дали ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
13: Просто так. Безвозмездно.
10: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
13: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
14: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
13: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1,5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
14: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1,5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
13: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. «Не пользуйся сегодня духами», — жена учует. «Не звони мне после 9». Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
14: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а с Сергеем доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть с человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
13: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39. У тебя неприятности на работе? Его нет рядом. У него важная встреча? Дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
14: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
13: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
14: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
13: Это был подкаст «Давайте разберемся».
14: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
15: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли, аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
16: Нечаянно.
15: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
16: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
15: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
16: Нет, достойно.
15: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
17: Важный сигнал.
18: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
19: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
18: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
20: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
18: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
20: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
18: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
15: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и, прежде всего, через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
16: Нечаянно.
15: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
16: Не оправдали вас. Вот Ковах-то не смогли.
15: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
16: Нет, достойно, достойно.
15: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
1: Вторник.
22: Мангал.
1: Среда.
22: Будх.
1: Четверг.
22: Джумират.
1: Пятница.
22: Джума.
1: Суббота.
22: Хафта.
1: Воскресенье.
22: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
23: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – 1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
18: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
23: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
18: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
4: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
18: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
4: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
18: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Слониме двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра на короткое время. Девочка забралась на стоящий у окна игровой кубик, затем на подоконник и выпала через открытое окно. Мать, заметив отсутствие дочери, выглянула вниз и увидела ребенка на земле. Девочку в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Необычный угон произошел в Ашмянском районе. 27-летний местный житель, находясь в гостях в деревне Секеровцы, заметил во дворе соседнего дома трактор «Беларусь». Кабина техники была не заперта, а ключ оставался в замке зажигания. Мужчина завел трактор и попытался уехать, однако далеко не продвинулся. Техника застряла в болотистой местности. После неудачной попытки угона подозреваемый вернулся к знакомому и продолжил застолье. Снизилась средняя зарплата. Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель текущего года до вычета налогов составила 2952 рубля 90 копеек. Это почти на 23 рубля меньше, чем в марте. При этом рост зарплат зафиксирован почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области. В столице и регионе зарплаты и так самые высокие. В Минске средняя зарплата за апрель составила 3889 рублей 40 копеек, а в Минской области 2990 рублей. В тройку лидеров также вошла Гродненская область. Там средняя зарплата в апреле составила 2650 рублей 40 копеек. Далее расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней номинальная начисленная средняя зарплата за апрель составила 2472 рубля 50 копеек. Среди сфер деятельности на первом месте по уровню зарплат информация и связь. Там средняя зарплата в апреле составила 6238,5 рублей. На втором месте финансы и страхование. В этой сфере в апреле средняя средняя зарплата составила 4751 рубль 70 копеек. И замыкает тройку лидеров строительства, где в апреле в среднем зарабатывали 3722 рубля 80 копеек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
7: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизации в товаросопроводительных документах

0: Важный сигнал.
1: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
2: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
1: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
2: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
1: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
3: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
1: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
4: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Вон, Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором, уже она уже у нас, эта война.
1: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
6: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классический «Иннопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
8: Тонны стали, оптика сложнейшая.
7: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
8: Обожаю это сравнение.
7: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
8: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий.

0: сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
1: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
0: Название уже о многом говорит.
1: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
0: Наша задача здесь — это исключительно беспристрастный анализ концепций.
1: Абсолютно.
0: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
1: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
0: Да, корпорации против стартапов, та же история.
1: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
0: Угу.
1: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
0: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
1: Мангалы.
0: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
1: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
0: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
1: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
0: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
1: Ничего себе.
0: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
1: Звучит круто.
0: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
1: А мангалы на крыше?
0: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
1: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
0: О, в точку.
1: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
0: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
1: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
0: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
1: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
0: Угу.
1: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
0: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
1: 7 из 10 танков.
0: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
1: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
0: На сверхмалой высоте, заметь.
1: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
0: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
1: Угу.
0: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
1: Так.
0: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
1: Жидкий металл?
0: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
2: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
0: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
2: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
0: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
2: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
0: Да.
2: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
0: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
2: Заводы, станки.
0: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
2: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
0: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
2: 500 000.
0: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
2: А в Беларуси?
0: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
2: То есть массового производства FPV-дронов нет?
0: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
2: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО — С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
0: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
2: Ага.
0: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
2: То есть они смотрят поверх него?
0: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
2: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
0: Это чистое банкротство.
2: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
0: Да, это очень показательно.
2: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
0: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
2: Точно, звезды на погонах.
0: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
2: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
0: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
2: Угу.
0: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
1: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
0: Да.
1: А как это работает? Это типа глушилка?
0: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
1: Но на белорусских танках этого нет.
0: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
1: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
0: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без РЭП-зонтика.
1: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
0: Согласна.
1: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
0: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
1: Давай.
0: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками, что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
1: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, установившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургут, нефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
5: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
4: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
6: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
4: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
7: 20.
8: Бис.
7: 30.
8: Тис.
7: 40.
8: Чалис.
7: 50.
8: Пачас.
7: 60.
8: Сат.
7: 70.
8: Саттар.
7: 80.
8: Аси.
7: 90.
8: Наве.
7: 100.
8: Эксо.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
11: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
10: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
12: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
10: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях огня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
2: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют Белвест. В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
3: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
2: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
4: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
2: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
5: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
2: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
6: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
2: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
7: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
7: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
7: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
9: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
11: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом писали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Starlink, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Telegram, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
12: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
2: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
13: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
2: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
14: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
2: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине, не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентство недвижимости.
15: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
16: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
17: Одинокий человек накоплений $10 000 на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только 2 лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
19: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более 2 лекций, будет выговор с занесением в систему. 2 выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
18: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство новосибирского МГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
19: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
18: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
19: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
18: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
20: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
22: Когда вы в последний раз ощущали, что дни летят как секунды, а месяцы сжимаются до нескольких мгновений? Кажется, что еще вчера мы праздновали наступление 2012 года, а сегодня уже на пороге 25-й. Ощущение того, что время ускорилось, стало настоящим культурным и научным феноменом. И что самое любопытное, многие связывают это именно с 12-м годом. Что же произошло в тот знаменательный год? Попробуем разобраться. С тех пор, как 12 лет назад завершился календарь майя, интернет наполнился спекуляциями. И хотя конец света так и не наступил, что-то в восприятии времени изменилось. Некоторые утверждают, что это могло быть не случайным совпадением, а последствиями экспериментов с большим адронным коллайдером. Первой и одной из самых интригующих гипотез является версия о том, что запуск коллайдера мог вызвать деформацию времени. Известно, что в 2012 году на коллайдере был обнаружен бозон Хиггса, частица Бога, которая долгое время оставалась загадкой для ученых. Некоторые утверждают, что при столкновении частиц на таких невероятных скоростях могли возникнуть побочные эффекты, о которых не догадываются даже сами физики. Якобы одно из этих столкновений вызвало микроскопическое искажение времени. И теперь мы живем в ускоренной реальности. Однако не все объяснения столь драматичны. Есть те, кто считает, что ускорение времени связано не с наукой, а с изменением нашего сознания. Согласно эзотерическим учениям, после 2012 года Земля вступила в новую фазу эволюции. Ускорение времени – это лишь отражение духовных перемен, происходящих внутри каждого из нас. В медитациях и духовных практиках это объясняется так. Чем больше человек находится в гармонии с собой, тем медленнее для него течет время. Но в современном мире, где царят суета и стрессы, мы все чаще ощущаем этот временной прессинг. Наш изменившийся образ жизни также может быть причиной этого феномена. В течение одного дня мы выполняем огромное количество задач, которые раньше могли занимать недели. Постоянное переключение между делами, отсутствие пауз и отдыха создают иллюзию ускоренного времени. И давайте не забывать о постоянном потоке информации. Социальные сети, новости, работа. Мы просто не успеваем осмыслить происходящее. И кажется, что время бежит быстрее. Несмотря на отсутствие однозначных доказательств того, что время действительно ускорилось, теория об изменившемся восприятии находит отклик у многих. Возможно, мы просто живем в новую эпоху, где грань между наукой, духовностью и теориями заговора стала более размытой. Но одно ясно. Наш мир уже не тот, что был 12 лет назад. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
18: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
5: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
4: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
5: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
4: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
23: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
4: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
6: позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области, он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом, это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
4: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
6: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо.

0: наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает, тех, кого сейчас насильно отправляют воевать. Это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
3: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
2: Открытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свеклин.
4: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
2: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
2: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
0: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали,

0: Или что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
5: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей.
4: Ага.
5: Куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
4: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
5: Ага.
4: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
5: Да, и вносить данные в публичную базу.
4: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
5: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
4: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
5: Так.
4: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
5: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
4: Никаких чеков.
5: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
4: Угу.
5: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
4: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
5: О, да.
4: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
5: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
6: Мягко сказано.
5: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
6: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Лояльная позиция.
5: Угу.
6: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
5: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
6: Ты про дипломы?
5: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
6: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
5: Угу.
6: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
5: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
6: Ну да, откуда ему там взяться?
5: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
6: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
5: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
6: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
5: Такая максимальная прозрачность.
6: Да, максимальная прозрачность.
5: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
6: Угу.
5: С милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
6: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это нереально.
5: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
6: Точно.
5: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
6: О да, это был провал.
5: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
4: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
5: Угу.
4: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
5: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
4: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
5: Но фамилия и специализация — это очевидно, а вот будут ли там домашние адреса?
4: Вот именно.
5: Личные номера телефонов, статус индивидуального предпринимателя.
4: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
5: Безусловно.
4: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
5: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
4: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
5: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
4: Математики, физики.
5: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
4: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
5: О, да. Красивая цифра.
4: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
5: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать полторы-две ставки.
4: Угу.
5: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
4: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
5: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
4: Ничего себе, 40%?
5: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
4: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
5: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
4: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
5: Именно. Никакой рекламы в интернете.
4: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
5: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
4: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки – налоги, время на отчетность, риски.
5: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
4: О, точно.
5: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: «Не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя».
4: Но за это удобство придется платить огромную цену.
5: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
4: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
5: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
4: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
5: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
4: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
5: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
4: Угу. Оплата в стейблкоинах,
5: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
4: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
5: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
4: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
5: До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
11: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
10: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
11: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
10: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
12: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
10: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
12: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
10: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
10: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
13: Обалдеть.
10: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
14: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёл, и все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
10: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
14: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
10: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
15: Фанипали жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
10: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
17: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
16: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
13: Боль такая, что я не могу, блядь, на крыше диагноз с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки тели по стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
16: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
13: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
16: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
18: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
16: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
20: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальные учения сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение 2 ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
22: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
21: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
0: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов выявили за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
21: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
5: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
6: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
7: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
8: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
10: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на дачах там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
9: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
11: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
9: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
12: Мобильный шатдаун – это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
9: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
13: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца свои эти ограничения действовать будут. Если надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
9: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
15: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
18: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
17: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
19: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
17: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
19: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
17: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
15: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время.

0: Полностью сразу резко. Может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
1: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета, и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
2: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
1: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
3: Мобильный шатдаун — это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
1: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
4: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
1: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
5: 20.
6: Бис.
5: 30.
6: Тис.
5: 40.
6: Чалис.
5: 50.
6: Пачас.
5: 60.
6: Сат.
5: 70.
6: Саттар.
5: 80.
6: Асси.
5: 90.
6: Навэ.
5: 100.
6: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
9: Угу.
8: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
9: Казалось бы, банальная рутина, да?
8: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
9: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
8: То есть правила игры поменялись глобально?
9: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
8: И любое отклонение наказывается рублем?
9: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные

0: Ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
1: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
0: Да, песок — это отличная иллюстрация.
1: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
0: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
1: Насколько жесткие?
0: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
1: Ого!
0: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
1: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
0: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
1: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
0: Угу.
1: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
0: Так, и что они сделали?
1: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
0: Но это уже промышленные масштабы.
1: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
0: Но система сработала иначе.
1: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
0: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
1: Жестко.
0: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
1: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
0: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
1: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
0: Никто не будет с этим возиться.
1: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
0: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
1: Ну да, это же всегда было нормально.
0: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
1: То есть люди просто теряются.
0: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
1: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
0: Березовый сок.
1: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
0: Очень массовое.
1: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
0: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
1: Так.
0: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
1: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
0: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
1: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
0: Ну, теоретически, да.
1: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
0: Почти никто.
1: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность Это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
0: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
1: Так, и как это работает?
0: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
1: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
0: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
1: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
0: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
1: А какая есть альтернатива?
0: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
1: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
0: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
1: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
0: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
1: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
0: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
1: Тепловизорами?
0: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
1: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
0: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
1: В смысле?
0: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
1: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
0: Да, дроны — это отдельная история.
1: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
0: И штраф летит автоматически.
1: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
0: Социальные сети.
1: Именно. Я говорю о социальных сетях.
0: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
1: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
0: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
1: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
0: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
1: Да уж.
0: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
1: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
0: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
1: Серьезно? Даже за грибы?
0: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
1: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
0: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
1: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
0: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
1: Ну да, сказать больше так не делайте.
0: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
1: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
0: О, да, эти истории с почесыванием уха.
1: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
0: И попробуй докажи обратно.
1: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
0: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
1: Например?
0: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
1: А если больше?
0: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
1: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
0: Далеко не оно.
1: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
0: Угу.
1: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
0: И все?
1: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
0: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
1: Жесть.
0: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
1: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
0: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
1: А контроллер тут как тут.
0: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
1: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
0: О, это очень болезненная тема.
1: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
0: Сумма внушительная.
1: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
0: Абсолютно.
1: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
0: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
1: То есть просто сбор денег.
0: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
1: То есть семьи не сохраняются.
0: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
1: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
0: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
1: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
0: Верно.
1: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
0: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
1: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
0: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
1: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
0: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
1: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
0: Согласна. Очень глубокая мысль.
1: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
0: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
1: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
4: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, и, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
2: Важный сигнал.
5: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которое постепенно приходит на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
6: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
8: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
9: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
11: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
12: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных нервных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория шести рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
10: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
11: И разговоры о забитом унитазе.
10: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
11: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
10: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше $600. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
11: Просто так. Безвозмездно.
10: Безвозмездно он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
11: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа.
13: просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
14: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
13: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1,5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
14: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1,5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
13: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как «любимая», а как «Виталий Шиномонтаж» или еще лучше «Сергей Доставка воды». Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
14: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а Сергей – доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть с человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
13: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39, у тебя неприятности на работе, его нет рядом. У него важная встреча, дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
14: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей — это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
13: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
15: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
13: Это был подкаст «Давайте разберемся».
15: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
16: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам, ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
17: Нечаянно.
16: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
17: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
16: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
17: Нет, достойно, достойно.
16: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
2: Важный сигнал.
18: Рады радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
19: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
18: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
20: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
18: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
20: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
18: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
16: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
17: Нечаянно.
16: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
17: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
16: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
17: Нет, достойно.
16: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
0: Вторник.
1: Мангал.
0: Среда.
1: Будх.
0: Четверг.
1: Джумерат.
0: Пятница.
1: Джума.
0: Суббота.
1: Хафта.
0: Воскресенье.
1: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
18: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
22: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
18: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
22: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
18: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
23: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
18: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
23: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
18: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Слониме двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра на короткое время. Девочка забралась на стоящий у окна игровой кубик, затем на подоконник и выпала через открытое окно. Мать, заметив отсутствие дочери, выглянула вниз и увидела ребенка на земле. Девочку в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Необычный угон произошел в Ашмянском районе. 27-летний местный житель, находясь в гостях в деревне Секеровцы, заметил во дворе соседнего дома трактор «Белорус». Кабина техники была не заперта, а ключ оставался в замке зажигания. Мужчина завел трактор и попытался уехать, однако далеко не продвинулся. Техника застряла в болотистой местности. После неудачной попытки угона подозреваемый вернулся к знакомому и продолжил застолье. Снизилась средняя зарплата. Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель текущего года до вычета налогов составила 2952 рубля 90 копеек. Это почти на 23 рубля меньше, чем в марте. При этом рост зарплат зафиксирован почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области. В столице и регионе зарплаты и так самые высокие. В Минске средняя зарплата за апрель составила 3889 рублей 40 копеек, а в Минской области 2990 рублей. В тройку лидеров также вошла Гродненская область. Там средняя зарплата в апреле составила 2650 рублей 40 копеек. Далее расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней номинальная начисленная средняя зарплата за апрель составила 2472 рубля 50 копеек. Среди сфер деятельности на первом месте по уровню зарплат информация и связь. Там средняя зарплата в апреле составила 6238,5 рублей. На втором месте финансы и страхование. В этой сфере в апреле средняя зарплата составила 4751 рубль 70 копеек. И замыкает тройку лидеров строительства, где в апреле в среднем зарабатывали 3722 рубля 80 копеек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
4: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, Установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизации в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота, тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействия в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.

0: для спутниковой навигации.
1: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
0: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
2: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
0: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
3: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
0: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
6: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классический «Иннопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
8: Тонны стали, оптика сложнейшая.
7: Да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
8: Обожаю это сравнение.
7: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
8: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
7: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
8: Название уже о многом говорит.
7: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века?

0: века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры.
1: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
0: Абсолютно.
1: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
0: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
1: Да, корпорации против стартапов, та же история.
0: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
1: Угу.
0: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
2: И плюс там еще куча БМП, да?
1: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
0: Мангалы.
1: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
0: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
1: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
0: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
1: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
0: Ничего себе.
1: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
0: Звучит круто.
1: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
0: А мангалы на крыше?
1: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
0: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
1: О, в точку.
0: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
1: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
1: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
0: По статистике, к апрелю 26-го года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
1: Угу.
0: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
1: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
0: 7 из 10 танков.
1: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
0: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
1: На сверхмалой высоте, заметь.
0: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Типа лазер какой-то?
1: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
0: Угу.
1: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
0: Так.
1: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
0: Жидкий металл.
1: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
0: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
1: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
0: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
1: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
0: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
1: Да.
0: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
1: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
0: Заводы, станки.
1: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
0: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
1: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
0: 500 000.
1: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
0: А в Беларуси?
1: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
0: То есть массового производства FPV-дронов нет?
1: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
0: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
1: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
0: Ага.
1: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
0: То есть они смотрят поверх него?
1: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
0: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
1: Это чистое банкротство.
0: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
1: Да, это очень показательно.
0: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк» они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
1: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
0: Точно, звезды на погонах.
1: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
0: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
1: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
0: Угу.
1: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
0: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
1: Да.
0: А как это работает? Это типа глушилка?
1: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
0: Но на белорусских танках этого нет.
1: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. учебные центры в каждой бригаде.
0: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
1: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
0: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
1: Согласна.
0: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
1: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
0: Давай.
1: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
0: угу.
1: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
0: Которым не нужен сигнал.
1: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
0: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НФЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, установившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургут, нефтегаза. Он занимает 2-е место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
5: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
4: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
6: кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
4: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
3: 20.
8: Бис.
3: 30.
8: Тис.
3: 40.
8: Чалис.
3: 50.
8: Пачас.
3: 60.
8: Сат.
3: 70.
8: Саттар.
3: 80.
8: Аси.
3: 90.
8: Навэ.
3: 100.
8: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
10: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
9: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
11: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
9: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют Белвест. В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
3: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. А вот смотрите, часть людей зашла у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
2: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
4: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
2: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
5: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
2: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
6: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
2: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
7: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
7: как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
7: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
9: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
11: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Белоруссии на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. В национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом писали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
12: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
2: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
13: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
2: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
14: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
2: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа, квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
15: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
16: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
17: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. 3 общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только 2 лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
18: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более 2 лекций, будет выговор с занесением в систему. 2 выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
1: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
18: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
19: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
18: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
19: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом зам главы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Невероятно, но факт. Когда вы в последний раз ощущали, что дни летят как секунды, а месяцы сжимаются до нескольких мгновений? Кажется, что еще вчера мы праздновали наступление 2012 года, а сегодня уже на пороге 25-й. Ощущение того, что время ускорилось, стало настоящим культурным и научным феноменом. И что самое любопытное, многие связывают это именно с 12-м годом. Что же произошло в тот знаменательный год? Попробуем разобраться. С тех пор, как 12 лет назад завершился календарь мая, интернет наполнился спекуляциями. И хотя конец света так и не наступил, что-то в восприятии времени изменилось. Некоторые утверждают, что это могло быть не случайным совпадением, а последствиями экспериментов с большим адронным коллайдером. Первой и одной из самых интригующих гипотез является версия о том, что запуск коллайдера мог вызвать деформацию времени. Известно, что в 2012 году на коллайдере был обнаружен бозон Хиггса, частица Бога, которая долгое время оставалась загадкой для ученых. Некоторые утверждают, что при столкновении частиц на таких невероятных скоростях могли возникнуть побочные эффекты, о которых не догадываются даже сами физики. Якобы одно из этих столкновений вызвало микроскопическое искажение времени. И теперь мы живем в ускоренной реальности. Однако не все объяснения столь драматичны. Есть те, кто считает, что ускорение времени связано не с наукой, а с изменением нашего сознания. Согласно эзотерическим учениям, после 2012 года Земля вступила в новую фазу эволюции. Ускорение времени – это лишь отражение духовных перемен, происходящих внутри каждого из нас. В медитациях и духовных практиках это объясняется так. Чем больше человек находится в гармонии с собой, тем медленнее для него течет время. Но в современном мире, где царят суета и стрессы, мы все чаще ощущаем этот временной пресс. прайсинг. Наш изменившийся образ жизни также может быть причиной этого феномена. В течение одного дня мы выполняем огромное количество задач, которые раньше могли занимать недели. Постоянное переключение между делами, отсутствие паузы и отдыха создают иллюзию ускоренного времени. И давайте не забывать о постоянном потоке информации. Социальные сети, новости, работа. Мы просто не успеваем осмыслить происходящее. И кажется, что время бежит быстрее. Несмотря на отсутствие однозначных доказательств того, что время действительно ускорилось, теория об изменившемся восприятии находит отклик у многих. Возможно, мы просто живем в новую эпоху, где грань между наукой, духовностью и теориями заговора стала более размытой. Но одно ясно. Наш мир уже не тот, что был 12 лет назад. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
23: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
5: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
24: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
5: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
25: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
5: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
26: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
5: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
7: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
8: Надо как по фирме.
7: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
8: Образцовый.

0: Военная зона над всей страной. После атак дрона в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
1: Это шатало просто.
2: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
0: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
0: Только что у...
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
5: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы

0: Эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
5: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
4: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
5: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
4: Угу.
5: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
4: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
5: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
4: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
5: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
4: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
5: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
4: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
5: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
4: Ого.
5: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
4: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
5: Совершенно верно. компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
4: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов, а в странах Западной Европы стартует от 2500.
5: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
4: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
5: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
4: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
5: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
4: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
5: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
4: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
5: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
4: Оптическая иллюзия процентов.
5: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
4: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
5: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
4: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
5: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
4: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
5: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
4: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
5: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
4: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
5: К инфляционным ножницам, да?
4: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
5: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
4: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
5: точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
4: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
5: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
4: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
5: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
4: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
5: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
4: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
5: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов. Склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
4: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
5: Да?
4: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
5: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
4: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
5: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
4: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
5: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
4: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
5: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
4: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
5: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
4: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
5: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
4: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
5: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
4: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
5: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
4: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
5: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
4: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
5: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
4: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
5: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
4: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
5: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
4: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
5: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
4: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
5: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
4: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
5: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
4: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
5: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
4: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
5: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
4: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
5: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
4: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
5: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
4: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
3: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
7: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
6: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
8: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
6: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
9: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
6: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
10: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
6: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
11: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
6: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
11: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 км под Минском. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
6: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
7: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
12: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
6: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
13: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
6: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Президент, помоги. Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
15: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участку Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
14: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращение фактически игнорирует. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
15: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
14: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
16: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
14: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
16: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
14: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
17: министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
18: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, и он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
18: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
19: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
0: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
19: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
0: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
19: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
0: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
19: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
0: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
19: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
3: 20.
2: Бис.
3: 30.
2: Тис.
3: 40.
2: Чалис.
3: 50.
2: Пачас.
3: 60.
2: Сат.
3: 70.
2: Саттар.
3: 80.
2: Асси.
3: 90.
2: Навэ.
3: 100.
2: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
21: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
22: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
3: Новости регионов на радиосигнал.
19: С Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
19: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
1: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
19: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
4: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
19: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
4: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
19: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
0: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
19: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
8: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
5: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
5: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
23: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
5: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
24: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
5: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
7: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
6: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
10: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть, серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
6: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
10: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
6: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
10: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
6: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
0: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
11: Уже в СИЗО тот, который вину.
0: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать эту только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
11: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
0: Ну, это что такое?
11: Бывший руководитель.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 40

0: трех. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
1: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
1: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
3: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
1: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
4: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
1: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
7: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
6: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
7: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
6: Логично, да.
7: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
6: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что

0: покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
1: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
0: Страх упущенной выгоды.
1: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимум и каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
0: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
1: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
0: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
1: Логично.
0: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
1: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
0: Налог на ликвидность?
1: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
0: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
1: Совершенно верно.
0: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
1: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
0: Так.
1: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
0: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
1: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
0: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
1: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
0: За концепцию?
1: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
0: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
1: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
0: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
1: Ну, так многие и думают.
0: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
1: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
0: Ага.
1: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
0: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
1: Это классическая иллюзия.
0: Да ладно?
1: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
0: Почему?
1: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
0: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
1: Да-да.
0: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
1: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
0: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
1: Да, разрыв колоссальный.
0: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
1: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
0: Ага.
1: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
0: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
1: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
0: Да, я помню те цены.
1: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
0: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
1: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
0: То есть нельзя быстро построить много квартир?
1: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
0: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
1: Да, именно так.
0: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
1: Совершенно верно.
0: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход. Ипотека.
1: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
0: Да уж.
1: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
0: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
1: Ох да.
0: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
1: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
0: Там же жесткие условия.
1: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
0: Ага.
1: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
0: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
1: Откажут 100%.
0: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
1: Выглядит красиво, согласен.
0: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
1: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые два года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
0: Так.
1: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
0: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые два года.
1: Да.
0: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
0: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
1: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
0: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
1: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
0: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
1: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
1: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
1: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
1: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
1: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
1: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
1: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
1: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
1: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться. Угу. Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
2: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
2: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
2: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
2: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
2: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
5: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там, работа наших рабочих групп. За тавтологию вот в этом году после этого визита.
3: Важный сигнал.
6: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Отмечают медики.
7: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
6: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
8: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
6: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
9: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
6: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
10: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
6: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
11: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы в Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
13: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
12: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
13: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
12: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
13: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
12: Ну, математика в руках корпорации.
13: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
12: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
13: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
12: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
13: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
12: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
13: А что тогда?
12: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
13: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
12: Да ладно? И почему же?
13: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
12: Бумажки, просто бумажки.
13: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
12: Это как?
13: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
12: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом» и все.
13: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
12: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
13: Ну давай, в чем вред?
12: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
13: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
12: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
13: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
12: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
13: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
12: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
13: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
12: Ой, кто это вообще читает?
13: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
12: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
13: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
12: Ну, не знаю.
13: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
12: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
13: Да, ну, логично.
12: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
13: Да, есть такая проблема.
12: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
13: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
12: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
13: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
12: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
13: Чтобы ты не списывал. Логично.
12: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
13: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум? Принимают любое чесание носа за аномалию?
12: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
13: Звучит как медицинский термин.
12: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
13: Жесть.
12: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
13: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
12: Это как же?
13: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
12: Да, помню такое.
13: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
12: А опять штрафами пугаешь.
13: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
12: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
13: Давай.
12: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров. Так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
14: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью.
12: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
14: Это правда.
12: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
14: Но тут я соглашусь, но... Твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой.
12: Угу.
13: Да не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных – Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
12: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
13: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
12: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
13: Какая же?
12: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
13: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
12: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
13: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
15: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
16: Нечаянно.
15: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
16: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
15: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
16: Нет, достойно, достойно.
15: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
3: Важный сигнал.
17: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
18: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
17: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
19: Мне в отделении предложили это сделать, в полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
17: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
19: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
17: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
19: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
17: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
18: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
17: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
20: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
17: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
21: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
17: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
22: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
17: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
0: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизации в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины. Фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки 5 участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
3: Важный сигнал.
17: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
1: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
17: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
2: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
17: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
5: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
17: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
7: Сначала Штаты позволили себе силовым образом

0: все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
3: Личность известная, популярная, поэтому...
4: Самое главное, чтобы было полезно.
3: Да, и полезно так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, молодцы, потому что, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
4: Спасибо, спасибо. Да.
3: Я хочу сказать, что, ну, как бы, одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан, на самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался, и, безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавил администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что, ну, Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, ну, почему бы еще с одними не познакомиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: Привет!
5: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
6: Ага, живописная картина.
5: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
6: Ну, учения идут, все стандартно.
5: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
6: Ого! Тот самый из Чернобыля.
5: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
6: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
5: Беспрецедентное скопление техники.
6: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
5: То есть?
6: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
5: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
6: Ну, в каком-то смысле, да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
5: И это создает такое гравитационное поле.
6: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
5: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
6: Если маневры перерастают в реальное наступление...
5: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
6: Угу.
5: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
6: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача

0: перерезать кровеносную систему.
1: А, поставки западного оружия?
0: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
1: Статус территории меняется?
0: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
1: И это ведь не просто галочка в международных документах.
0: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
2: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
0: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
2: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
0: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
2: В кранах пропадает вода.
0: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
1: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
0: Начнется тотальная паника.
1: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
0: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
1: Это моментальная смерть региональной экономики.
0: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
1: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
0: Угу.
1: Этот двигатель глохнет.
0: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
1: Армия забирает все необходимое.
0: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
1: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
0: А вывести его не может.
1: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
0: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
1: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
0: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
1: Банкоматы пустеют за часы.
0: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
1: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
0: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
0: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
1: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
0: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
1: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
0: Именно.
1: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
0: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
1: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
0: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
1: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
5: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
4: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
5: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
4: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
6: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
4: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
7: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
4: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
8: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
4: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
10: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
9: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
11: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
9: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
11: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
9: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
11: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
9: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
11: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
9: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
12: препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
4: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
13: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
4: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
14: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
4: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
15: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
4: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
13: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
17: Уже в СИЗО тот, который виноват.
13: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
17: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
13: Ну, это что такое?
17: Бывший руководитель.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
18: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
9: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
19: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
9: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
19: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
9: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
13: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
9: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
20: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой стороны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
7: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
4: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
21: Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
4: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
22: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
4: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
0: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
9: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе 2 мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
1: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
9: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у 1 000 000 граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
2: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
9: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
23: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
9: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На 2-м месте Могилевская область, а 3-е у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
6: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
5: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
6: Попал вот в 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
5: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
6: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Он живет себе припеваючи, бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
5: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
6: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
5: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
10: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
8: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
11: начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
8: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
12: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
8: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
14: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
8: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
13: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
15: Надо как по фирме.
13: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
15: Да, образцовый.
13: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
15: Это деньги надо, да.
13: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
24: Это шатало просто.
25: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
4: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения

0: удара по заводу за эту весну.
1: Только что у...
0: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
4: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
2: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
2: 2.
5: До.
2: 3.
5: Тин.
2: 4.
5: Чар.
2: 5.
5: Пач.
2: 6.
5: Че.
2: 7.
5: Сат.
2: 8.
5: Ат.
2: 9.
5: Но.
2: 10.
5: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
8: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные

0: по белорусской экономике за апрель 2026 года.
1: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
0: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
1: Угу.
0: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
1: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
0: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
1: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля, серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
0: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
1: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
0: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
1: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
0: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
1: Ого.
0: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
1: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
0: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
1: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартуют от 2,5.
0: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
1: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
0: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
1: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
0: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
1: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
0: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
1: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
0: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
1: Оптическая иллюзия процентов.
0: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
1: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
0: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
1: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
0: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
1: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
0: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
1: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
0: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
1: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
0: К инфляционным ножницам, да?
1: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
0: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
1: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
0: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
1: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
0: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
1: Ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
0: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
1: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
0: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
1: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
0: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
1: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
0: Да?
1: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
0: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
1: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
0: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
1: Хрупкость зарплат – В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
0: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
1: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
0: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
1: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
0: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
1: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
0: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
1: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
0: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
1: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
0: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
1: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
0: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
1: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируются в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
0: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
1: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
0: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
1: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
0: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
1: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
0: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
1: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
0: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
1: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
0: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
1: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
0: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
1: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
0: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
1: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
0: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
1: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
0: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
1: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
5: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
6: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
7: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится Республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
8: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
9: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
10: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
11: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
13: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР под шествие Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
12: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращения фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
13: так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах. И получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
12: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
14: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
12: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
14: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
12: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
16: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, и он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
18: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
17: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
19: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
17: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
19: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
17: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
19: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
17: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
19: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
17: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
2: 20.
20: Бис.
2: 30.
20: Тис.
2: 40.
20: Чалис.
2: 50.
20: Пачас.
2: 60.
20: Сат.
2: 70.
20: Саттар.
2: 80.
20: Асси.
2: 90.
20: Навэ.
2: 100.
20: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
22: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Ва
21: важный сигнал.
17: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
0: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
17: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
1: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. А местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
17: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
1: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
17: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
4: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
17: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
5: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
23: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
23: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
7: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
23: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки. На фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
8: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
23: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
24: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
21: Важный сигнал.
3: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
25: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
9: Мне в отделении предложили это сделать, в полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
3: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
9: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
3: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
9: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
3: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
10: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
11: Уже в СИЗО тот, который...
10: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
11: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще 2 места.
10: Ну, это что такое?
11: Бывший руководитель.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
5: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
23: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан.

0: и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
1: Настоящие преступления – убийства, изнасилования – это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
0: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
2: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера, как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
0: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
5: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
4: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
5: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
4: Логично, да.
5: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
4: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
5: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
4: Страх упущенной выгоды.
5: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
4: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
5: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
4: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
5: Логично.
4: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
5: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает.

0: стоит немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
1: Налог на ликвидность?
0: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
1: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
0: Совершенно верно.
1: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
0: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
1: Так.
0: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
1: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
0: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
1: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
0: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
1: За концепцию?
0: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
1: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
0: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
1: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
0: Ну, так многие думают.
1: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
0: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
1: Ага.
0: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
1: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
0: Это классическая иллюзия.
1: Да ладно?
0: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
1: Почему?
0: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
1: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
0: Да-да.
1: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
0: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
1: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
0: Да. Разрыв колоссальный.
1: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
0: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
1: Ага.
0: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
1: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет – при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
0: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
1: Да, я помню те цены.
0: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
1: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
0: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
1: То есть нельзя быстро построить много квартир?
0: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
1: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
0: Да, именно так.
1: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
0: Совершенно верно.
1: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
0: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
1: Да уж.
0: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
1: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
0: Ох, да.
1: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
0: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
1: Там же жесткие условия.
0: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
1: Ага.
0: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
1: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
0: Откажут 100%.
1: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
0: Выглядит красиво, согласен.
1: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
0: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
1: Так.
0: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
1: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
0: Да.
1: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
0: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
1: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
0: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
1: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
0: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
1: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
0: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
1: Которые просто пытаются спасти деньги.
0: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
1: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
0: Именно.
1: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
0: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
1: Всего 3-4%?
0: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
1: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
0: Обязательно.
1: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
1: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
0: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
3: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
3: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
3: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
3: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
3: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
0: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
0: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
0: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
0: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
0: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
0: Так...
1: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
3: Ого, глубоко копаешь.
1: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
3: Какой?
1: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
3: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
1: Да, есть такое.
3: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
3: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
5: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
2: Важный сигнал.
6: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
7: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
6: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
8: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
6: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
9: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
6: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
10: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
6: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
11: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
13: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
12: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
13: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
12: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
13: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
12: Ну, математика в руках корпорации.
13: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
12: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
3: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
12: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
3: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
12: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
3: А что тогда?
12: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
3: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
12: Да ладно? И почему же?
3: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
12: Бумажки. Просто бумажки.
3: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
12: Это как?
3: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
12: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
3: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
12: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
3: Ну давай, в чем вред?
12: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
3: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
12: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
13: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
12: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
13: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
12: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
13: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
12: Ой, кто это вообще читает?
13: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
12: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
13: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
12: Ну, не знаю.
13: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
12: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
13: Ну, логично.
12: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
13: Да, есть такая проблема.
12: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
13: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
12: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
13: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
12: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
13: Чтобы ты не списывал. Логично.
12: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
13: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
12: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
13: Звучит как медицинский термин.
12: Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
13: Жесть.
12: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
13: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
12: Это как же?
13: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
14: Да, помню такое.
13: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
14: А опять штрафами пугаешь?
13: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модель из-за юристов.
14: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
13: Давай.
14: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
15: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
14: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
15: Это правда.
14: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
15: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
14: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
14: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
14: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен.
13: Приватность – это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
12: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит – неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
13: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
16: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0. Расстроили всю Беларусь.
17: Нечаянно.
16: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
17: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
16: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
17: Нет, достойно.
16: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
2: Важный сигнал.
18: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
19: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
18: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
20: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
18: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
20: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
18: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
20: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
18: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
19: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
18: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
0: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
18: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
21: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
18: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
22: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
18: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
1: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системной деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки 5 участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
2: Важный сигнал.
18: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 1500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
19: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
18: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
5: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
18: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
7: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
18: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
23: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
18: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр

0: одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан. На самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался и безусловно с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавляет администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, почему бы еще с одними не познакомиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк».
3: Привет!
2: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
3: Ага, живописная картина.
2: И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
3: Учения идут, все стандартно.
2: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
3: Ого! Тот самый из Чернобыля.
2: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
3: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
2: Беспрецедентное скопление техники.
3: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
2: То есть?
3: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
2: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
3: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
2: И это создает такое гравитационное поле.
3: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
2: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
3: Если маневры перерастают в реальное наступление...
2: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области. Слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
3: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
2: Поставки западного оружия?
3: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
2: Статус территории меняется?
3: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
2: И это ведь не просто галочка в международных документах.
3: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
4: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
3: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
4: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
3: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.

0: кранах пропадает вода.
1: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регион на изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
0: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
1: Начнется тотальная паника.
0: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
1: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
0: Это моментальная смерть региональной экономики.
1: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
0: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
1: Угу.
0: Этот двигатель глохнет.
1: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
0: Армия забирает все необходимое.
1: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
1: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
1: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
1: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
1: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
1: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
1: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
1: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
1: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
1: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час. На улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
1: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
1: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
1: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
0: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
1: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
0: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
0: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
0: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
0: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
0: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия — это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
0: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию?
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
4: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов, соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
3: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
4: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
3: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
5: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
3: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
6: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
3: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
7: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
3: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
9: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
8: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
10: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
8: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
10: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
8: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
10: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
10: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
8: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
11: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
3: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
10: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
3: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло. А министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
12: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
3: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
13: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
3: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
10: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
15: Уже в СИЗО тот, который...
10: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
15: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще 2 места.
10: Ну, это что такое?
15: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
16: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
8: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
17: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
8: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
17: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
8: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
18: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
8: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
19: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомым устройством. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы в Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
20: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
3: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
21: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
3: Что делать? С такими тарифами никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
22: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
3: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. С Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
0: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
8: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
1: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
8: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
4: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
8: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
23: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
8: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
25: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
24: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир, Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
25: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
24: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
25: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе припевает и бухает. И все у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
24: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
25: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
24: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
2: Вторник.
5: Мангал.
2: Среда.
5: Будх.
2: Четверг.
5: Джумерат.
2: Пятница.
5: Джума.
2: Суббота.
5: Хафта.
2: Воскресенье.
5: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
7: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
6: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
9: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
6: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
10: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
6: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
11: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
6: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
18: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
13: Надо как по фильму.
18: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
13: Да, образцовый.
18: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
13: Это деньги надо, да.
18: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: Новости союзного государства.
3: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
16: Это шатало просто. Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Потом испугался.
3: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
0: Только что уехал.

0: Тимур дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
3: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
1: 2.
4: До.
1: 3.
4: Тин.
1: 4.
4: Чар.
1: 5.
4: Пач.
1: 6.
4: Че.
1: 7.
4: Сат.
1: 8.
4: Ат.
1: 9.
4: Но.
1: 10.
4: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
7: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
6: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
7: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
6: Угу.
7: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
6: Возражение логичное, да, но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отказалась,

0: отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
1: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
0: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
1: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
0: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
1: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
0: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
1: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
0: Ого.
1: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
0: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
1: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
0: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
1: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
0: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
1: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
0: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
1: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
0: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
1: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
0: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
1: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
0: Оптическая иллюзия процентов.
1: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
0: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
1: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
0: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
1: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
0: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
1: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
0: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
1: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
0: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
1: К инфляционным ножницам, да?
0: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
1: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
0: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
1: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
0: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
1: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
0: Ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
1: Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
0: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
1: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
0: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
1: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
0: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
1: Да?
0: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
1: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
0: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
1: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
0: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
1: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
0: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
1: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
0: Да, Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезаем в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
1: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
0: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
1: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
0: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
1: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
0: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
1: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
0: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
1: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
0: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
1: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
0: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
1: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
0: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
1: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
0: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
1: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
0: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
1: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
0: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
1: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
0: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
1: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
0: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
1: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
0: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
1: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
0: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
1: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
0: Способность к постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
5: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
6: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
7: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
8: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров под Минском. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
9: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
10: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает... Заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
11: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
13: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по обществу Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
12: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращение фактически игнорирует. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
13: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
12: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
14: моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится уже просто лежать, у него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
12: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
14: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
12: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
16: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, и он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
16: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
17: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
18: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
17: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
18: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
17: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
18: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
17: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
18: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
17: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас. 20.
20: Бис.
19: 30.
20: Тис.
19: 40.
20: Чалис.
19: 50.
20: Пачас.
19: 60.
20: Сат.
19: 70.
20: Саттар.
19: 80.
20: Аси.
19: 90.
20: Наве.
19: 100.
20: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
22: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
23: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
17: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
0: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием. Беларусь не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
17: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
0: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
17: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
1: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
17: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
5: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
4: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
4: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
7: Настоящие преступления, убийства, изнасилования – это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Певчих.